0: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Омега».

0: 99 FM. В Тольятти 5 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 6 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Спасибо, что выбрали 106.9 FM.
1: Это Радио Омега.
2: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
3: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио Омега.

0: Возьми меня с собой.
1: Золотые хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
2: На одной волне 106.9 FM. Радио Америка.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Ми Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 7.02, температура плюс 20, днем ожидается 28-30 градусов без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. Госдума ужесточила требования к трудовым мигрантам для их работы в России. Принят закон, по которому гастарбайтеры должны будут содержать себя и членов своей семьи, которые проживают в России, на уровне ниже прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент. Дети мигрантов смогут находиться на территории России только на время действия разрешения на работу родителей. После достижения 18 лет они должны выехать из страны и получить собственный патент или разрешение, если намерены вернуться в Россию, передает ТАСС. Антимонопольная служба проверяет заправки Самарской области из-за роста цен на бензин. Сотрудники оценивают, насколько обосновано повышение. Об этом сообщили в ведомстве в ответ на запрос Самарской газеты. Повышенное внимание к компаниям с доминирующим положением, пояснили в управлении. Ранее сообщалось, что на автозаправочных станциях зафиксировано пятое с начала лета повышение цен на топливо. В начале июля на АЗС Роснефти стоимость бензина АИ-92 пробила психологически важную отметку. Топливо подорожало на 50 копеек до 62 рублей 35 копеек за литр. Сегодня запланирована дератизация набережной Тольятти. Обработку от грызунов начнут проводить с 8 часов утра. Эти работы пройдут на набережной Автозаводского и Комсомольского районов. Горожан просят воздержаться от посещения территории в этот день и быть более внимательными, выгуливая своих питомцев. Самарские синоптики скорректировали прогноз погоды. До конца рабочей недели и на предстоящих выходных в регионе погода особо не изменится, воздух будет прогреваться до плюс 30, осадков Приволжский гидрометцентр не прогнозирует до субботы включительно. При этом сетевые метеоисточники ожидают, что в воскресенье к дождям добавятся грозы. Два самарских университета вошли в топ-20 вузов России по зарплатам выпускников-юристов. Рейтинг публикует агентство РИА. МГИМО занял первое место. Медианная зарплата выпускников-юристов этого вуза составляет 230 тысяч рублей в месяц. На втором месте оказался МГУ с показателем 200 тысяч. Самарский университет Королёва расположился на 13 месте, потеряв за год одну позицию. Средняя заработная плата выпускников за год выросла на 12 тысяч рублей до 112 тысяч в месяц. Самарский экономический университет занимает 17 место. Медианная зарплата выпускников планового, занятых в правовой сфере, составила 100 тысяч рублей. В топ-20 вошли и вузы, выпускники которых востребованы в сфере корпоративного юридического консалтинга, судебной системы, прокуратуры, адвокатуры и международного права. ФИФА и УЕФА в ближайшее время не планируют допускать российские клубы и сборные к турнирам под своей эгидой. Об этом сообщила газета «Телеграф» со ссылкой на источники. По данным издания, решение МОК о смягчении ограничений для российских спортсменов не означает автоматического пересмотра позиций футбольных организаций. Российские команды по-прежнему отстранены от международных соревнований. Доллар на сегодня 76 рублей 40 копеек, евро 87 рублей и 35 копеек.
2: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 20, днем ожидается переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный 1,6 метра в секунду, температура плюс 28-30.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
1: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 7.08. Температура в Тольятти плюс 20. Сегодня четверг, 9 июля. Что на этот день наколдовали астрологи, расскажем через 5 минут на Радио Омега.
1: Реклама. Внимание! Федерация Такемусу Айкидо открывает набор взрослых и детей от 6 лет. Занятия ведут опытные тренеры, обладатели черных поясов. Айкидо – малотравматичный вид спорта, укрепляющий тело и дух. С айкидо вы улучшите здоровье, обретете друзей, единомышленников и уверенность в себе. Занятия проходят в ТРК «Капитал». Сайт aikido.tlt.ru.
2: Алтын спецодежда. Продажа противогазов и фильтров для химической отрасли города. Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 78 24 23. Больше информации на altinsys.ru.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро. 7:13. Температура в Тольятти плюс 20. На радио Омега появляется Анна Романова.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вен, вы не всегда сможете рассчитывать на адекватную обратную связь, так что, возможно, ошибки в суждениях. Не торопитесь с выводами. Тельцы, изменить положение вещей сейчас очень трудно и, возможно, и не надо. Лучше просто подождать, пока хотя бы что-то в ситуации изменится. Близнецы, вам захочется согласовать идеал с реальностью, и вы можете потратить на это слишком много сил. Раки, эмоционально сложный день, когда вам покажется, что ваши чувства не принимают в расчет. Но это не так, просто напряженная общая ситуация. Львы, личные встречи и договоры с глазу на глаз могут оказаться не такими выгодными, как вы себе представляли. Лучше не хитрить. Девы, вас могут неправильно понять. Если важно, чтобы все было предельно прозрачно, переспрашивайте и фиксируйте слова на бумаге или в переписке. Весы, не нарушайте правила игры. Если вы на это пойдете, можно ожидать, что и ваши партнеры или оппоненты позволят себе сделать то же самое. Скорпионы, не стоит портить отношения с начальством или системой в целом. Сказанные в сердцах слова могут обернуться проблемами. Стрельцы, сосредоточьтесь на практических, материальных задачах. Они могут быть решены в кратчайшие сроки и с наилучшими результатами. Козероги, может получиться так, что вы захотите помочь людям просто из симпатии. Это хорошо, но не ждите неземной благодарности и признания. Водолеи, не самый удачный момент для работы с документами. Как вы, так и чиновники или партнеры могут допустить досадные или просто глупые ошибки. Рыбы, будут важны ваши социальные связи, в том числе друзья и семья. Они помогут справиться с непростой или просто нестабильной ситуацией.
1: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.

0: Радио Омега, песня, под которой очень приятно проснуться на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. 7:19, температура в Тольятти плюс 20. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева, спонсор новостей «Всего света» ООО «Смотри Тольятти», офтальмологическая клиника «Смотри» на Карла Маркса 50.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: У людей с крепкими мышцами груди и спины вероятность сердечного приступа значительно ниже. К такому выводу пришли исследователи из Эдинбургского университета. Они проанализировали компьютерную томографию 1700 пациентов. Нейросеть оценивала не размер мускулов, а их внутреннюю структуру. В качественной плотной мышечной ткани содержится меньше жира, поэтому на снимках она выглядит светлее. Оказалось, что каждые 10 единиц плотности мышц снижают риск инфаркта на 31%, а вероятность преждевременной смерти в ближайшие 10 лет на 39%. Эта связь сохранялась даже после учета возраста, пола и других факторов риска, включая наличие кальциевых отложений в артериях. При этом сам объем мускулатуры на прогноз вообще никак не влиял. Значение имеет именно качество ткани, которое формируется обычной регулярной физической активностью и здоровым образом жизни.
3: Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Реклама.

0: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
1: Гортензия. Гортензия, гортензия.
2: Роскошные гортензии – это настоящая любовь на все времена. Десятки лучших сортов и новинок в питомнике «Елы-палы». Подстёбки фермерской 14А.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 7.32, температура плюс 20. Днем ожидается 28-30 градусов без осадков. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Стажировки выпускников начнут оформлять официально. Это значит, что компании смогут принимать молодых специалистов по срочному договору до 6 месяцев с обязательным наставником. При этом стажер получает все гарантии Трудового кодекса. Зарплату от МРОД, стаж и больничный. Новые правила для работодателей вступят в силу с марта следующего года. Самарцы не могут вылететь в Сочи из-за задержек рейсов. Сегодня, судя по онлайн-табло Курумыча, переносится вылет двух самолетов, причем лайнер авиакомпании «Россия» вылетит в Сочи с 18-часовой задержкой. В авиакомпаниях перенос рейсов объясняют запретами на вылет и прилет судов в сочинском аэропорту. Антимонопольная служба проверяет заправки Самарской области из-за роста цен на бензин. Сотрудники оценивают, насколько обосновано повышение. Об этом сообщили в ведомстве в ответ на запрос Самарской газеты. Ранее сообщалось, что на автозаправочных станциях зафиксировано пятое с начала лета повышение цен на топливо. Канадский нападающий Бен Кинг подписал контракт с «Ладой». Соглашение с 24-летним хоккеистом рассчитано на один сезон. Выступление за «Ладу» станет для Кинга первым опытом игры за пределами Северной Америки.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО МДС «Мебельный дом» на 40 лет победы 14. В Тольятти плюс 20. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 28,30.
2: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
3: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
4: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет победы 14.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 7.37, температура плюс 20. На календаре четверг, 9 июля. В этот день родились такие известные актеры и музыканты, как Том Хэнкс, Кортни Лав и Дмитрий Дюжев. Во всемирную историю заглянем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
2: Утром по будням на радио 106.9 FM.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротства.

0: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 7.44. Температура плюс 20. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 9 июля 1964 года песня «The House of the Rising Sun» в исполнении британской группы «The Animals» возглавила британский хит-парад. Чуть позже, 5 сентября, эта же версия взяла вершину и в американском чарте Billboard Hot 100 и стала первым британским рок-хитом номер один в США, не связанным с группой Beatles. Рок-баллада попала в топ 500 лучших песен по версии журнала Rolling Stone. У нее есть почетная премия Грэмми в исполнении Animals. При этом британская группа не первая исполнила «Дом восходящего солнца». Эта народная песня появилась примерно в 18 веке. Первую известную запись сделали в 1933-м. Ее пели до и после Animals, например, The Doors, Bob Dylan, Beatles, Bon Jovi, Muse и даже Spleen. Но именно Animals превратили фолк-балладу в мощный рок-хит. Эта песня о судьбе человека, погубившего свою жизнь в некоем «Доме восходящего солнца» в Новом Орлеане. Этим самым домом в разных версиях может быть и дом терпимости, и женская тюрьма, и кабак. В версии Animals это и горный дом.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти без 3:08, температура плюс 20. Посоревноваться в сообразительности, правильно ответить на вопросы, получить в подарок 1000 рублей на рыбную продукцию от автозаводского рынка на Революционной 1. Почему бы и нет? Приз достанется победителю игры «Невероятный вопрос». Она стартует после 9. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Нужна сантехника? Баумаркет. Весь июль сантехника со скидкой до 30%. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
3: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9, телефон 2-11-11-2.

0: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио Омега.
0: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 8.01, температура плюс 21, днем ожидается 28.30 градусов, без осадков. С новостями на Радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Госдума ужесточила требования к трудовым мигрантам для их работы в России. Принят закон, по которому гастарбайтеры должны будут содержать себя и членов своей семьи, которые проживают в России, на уровне ниже прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент. Дети мигрантов смогут находиться на территории России только на время действия разрешения на работу родителей. После достижения 18 лет они должны выехать из страны и получить собственный патент или разрешение, если намерены вернуться в Россию, передает ТАСС. Антимонопольная служба проверяет заправки Самарской области из-за роста цен на бензин. Сотрудники оценивают, насколько обосновано повышение. Об этом сообщили в ведомстве в ответ на запрос Самарской газеты. Повышенное внимание к компаниям с доминирующим положением, пояснили в управлении. Ранее сообщалось, что на автозаправочных станциях зафиксировано пятое с начала лета повышение цен на топливо. В начале июля на АЗС Роснефти стоимость бензина АИ-92 пробила психологически важную отметку. Топливо подорожало на 50 копеек до 62 рублей 35 копеек за литр. Сегодня запланирована дератизация набережной Тольятти. Обработку от грызунов проводят с утра. Эти работы пройдут на набережной Автозаводского и Комсомольского районов. Горожан просят воздержаться от посещения территории в этот день и быть более внимательными, выгуливая своих питомцев. Самарские синоптики скорректировали прогноз погоды. До конца рабочей недели и на предстоящих выходных в регионе погода особо не изменится, воздух будет прогреваться до плюс 30. Осадков Приволжский гидрометцентр не прогнозирует до субботы включительно. При этом сетевые метеоисточники ожидают, что в воскресенье к дождям добавятся грозы. Самарцы не могут вылететь в Сочи из-за задержек рейсов. Сегодня, судя по онлайн-табло Курумыча, переносится вылет двух самолетов, причем лайнер авиакомпании «Россия» вылетит в Сочи с 18-часовой задержкой. В авиакомпаниях перенос рейсов объясняют запретами на вылет и прилет судов в сочинском аэропорту. Канадский нападающий Бен Кинг подписал контракт с «Ладой». Соглашение с 24-летним хоккеистом рассчитано на один сезон. Выступление за «Ладу» станет для Кинга первым опытом игры за пределами Северной Америки. Доллар на сегодня 76 рублей 40 копеек, евро 87 рублей и 35 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Омега ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки и акции. Каждый день ищи специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. В Тольятти плюс 21. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 1,6 метра в секунду. Температура плюс 28,30.
2: Реклама. Настоящая гастрономическая роскошь, доступная каждому. Во всех супермаркетах «Миндаль». Пикантный нежный сыр «Рокфор» с благородной голубой плесенью от «Боттичелло» всего 699,99. За целый килограмм. Идеальная пара к вашему вечеру. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Омега».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на 106.9 FM.
2: Спонсор летней рубрики ООО «Арена Авто».
3: Реклама. Долгожданный отпуск на море. Но согласитесь, дорога к нему должна быть такой же приятной, как и сам отдых. Наслаждайтесь каждым километром пути за рулем нового Чанган. Надежные кроссоверы и седаны уже ждут вас в «Арена Авто». Этим летом мы удивляем масштабом. Максимальная оценка вашего автомобиля в трейд-ин и подготовка новой машины к путешествию всего за один день. Чанган-центр «Арена Авто» на Южном. Телефон 270-300. 270-300.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 8.11, температура в Тольятти плюс 21. Говорят, что ученые недавно признали, что жирафы умеют считать в уме. О том, как было сделано это открытие, расскажем через 5 минут на радио Омега.
1: Реклама.
2: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
3: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
4: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
5: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
6: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды, целый миллион капелек.
7: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
8: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
9: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой «Миллион капелек», источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-00-27-919.
10: Хочу клубнику.
11: Хочу арбуз.
12: Освежит ваш день легко бренд «Тольятти молоко». Спрашивайте в магазинах города напиток «Энерджи» «Арбуз клубника».
13: Здоровым быть легко с «Тольятти молоко».
5: Телефон рекламной службы.

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. В Тольятти 8.16, температура плюс 21. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева, спонсор новостей «Всего света» ООО «Смотри Тольятти», офтальмологическая клиника «Смотри» на Карла Маркса 50.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Жирафов включили в клуб животных, обладающих математическими способностями. Эксперименты в зоопарке Барселоны доказали, что они умеют считать в уме. Правда, их арифметические таланты оказались избирательными. Жирафы отлично справляются со сложением, но полностью проваливают вычитание. Схема была такой. Животным показывали два закрытых непрозрачных контейнера, в которых уже лежало разное количество кусочков моркови. Затем на глазах у жирафов добавляли лакомство в одну из коробок. Самого финала подопытные не видели, то есть им приходилось удерживать первоначальный объем в памяти и суммировать его с новой порцией в уме. В итоге почти в 70% случаев жирафы безошибочно выбирали ту емкость, где моркови стало больше. А вот когда ученые стали убирать морковь из контейнеров, магия исчезла. Задачи на вычитание поставили животных в тупик, и выбор стал случайным. Такая эволюционная особенность продиктована суровыми условиями саванны. Жирафам необходимо быстро оценивать объемы ресурсов. Например, сколько листвы на ветках акации, чтобы не тратить энергию на скудные деревья.
3: У жираф был неправ, но виновен не жираф, а тот, кто крикнул из ветвей: жираф большой, ему видней.
1: Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
5: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
6: Интернет-маркетолог. Тебе интересно продвигать бизнес в интернете? Твоя мечта работать в социальных сетях? Уникальное предложение для активных и целеустремленных в колледже СГБА. Специальность интернет-маркетолог плюс 2 иностранных языка равно блестящая карьера на международном рынке. Номер набери 343 343.

0: 106.9 FM – это радио «Омега», музыка, которую мы любим. В Тольятти 8.31, температура плюс 22. Днем ожидается 28.30 градусов без осадков. На радио «Омега» с нами Руслан Химчак. Новости.
1: Здравствуйте. В Самарской области предложили ввести льготы на покупку жилья для преподавателей вузов. Авторы инициативы предлагают передавать принадлежащие университетам земельные участки застройщикам без проведения торгов, а часть квартир в построенных домах продавать сотрудникам вузов по льготным ценам. В России введены новые правила обслуживания газовых плит. Теперь за их исправность несут ответственность сами собственники жилья. Обслуживать технику смогут не только государственные, но и частные компании. Стоимость работ больше не устанавливается произвольно, ее рассчитывают по федеральной формуле. Железнодорожники отменили рейс из Самары в Уфу на 18 июля. В этот день на одном из переездов планируется ремонт путей. Отмененный поезд должен был отправиться из Самары в 17.30 и проследовать в Уфу через Похвистнево. Пассажирам рекомендуют заранее планировать поездку. На улицах Самары начали вводить запрет на движение электросамокатов. Соответствующие знаки появились на пересечении улицы Фрунзе с улицами Шостаковича и Красноармейской. Нарушителям грозит штраф 750 рублей.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 22. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 1,6 метра в секунду. Температура плюс 28,30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 8.37, температура плюс 22. На календаре четверг, 9 июля. Сегодня день земляники, день веры в единорогов, день моды, а также день сахарного печенья. Об истории появления этого праздника расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Нужна сантехника? Баумаркет. Весь июль сантехника со скидкой до 30%. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
2: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Мороженое игрушка пломбир ванильный без заменителя молочного жира. 64,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская 53, автозаводское шоссе 8.
3: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сети Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал». Второй этаж. ТЦ «Хитон». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
4: Я сисадмин на фирме «Сетивью». Когда не сплю, конечно, устаю. Я как паук работаю один. А скоро в отпуск. И директор уже пьет волокордин.
5: Один сисадмин хорошо, а много дорого. То ли дело IT-компания «Тисо». Абонентское обслуживание офисной техники от 500 рублей в месяц. И чем ее больше, тем

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 8.42. Температура плюс 22. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 9 июля – Международный день сахарного печенья. Праздник возник в США и стал национальным днем – National Sugar Cookie Day. Считается, что впервые сахарное печенье испекли в 18 веке в Назарете, штат Пенсильвания, переселенцы-протестанты из Германии. Они называли его «назарецкое». Пекли в виде кругов, сердечек и звездочек, используя 4 ингредиента – сахар, муку, масло и яйца. Печенья были маслянистыми, рассыпчатыми и буквально таяли во рту с чаем и кофе. Одним из любимых рецептов домашнего печенья называют вариант с корицей, ванильным сахаром и лимонной цедрой. Есть и отдельный вариант сникер-дудлс. Это когда тесто раскатывают в смеси коричневого сахара и получается слегка похрустывающая корочка. Отличительная черта фабричного сахарного печенья – узор на поверхности. Ни на одном другом тесте выдавить рисунок не получится. На фабриках готовят и сложные виды сахарного печенья с прослойками из мармелада, зефира, повидла и шоколадной или сахарной глазурью, разными посыпками, но в основе рецепта все те же 4 простых ингредиента – масло, яйцо, мука и сахар.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти почти 9, температура плюс 22. В течение следующего часа ищем невероятный ответ на невероятный вопрос. Победителю в подарок сертификат на сумму 1000 рублей на рыбную продукцию от автозаводского рынка на Революционной 1. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама.

0: 5555555.
1: Комфортная, качественная и недорогая экипировка для рыбалки и охоты бренда «Вожак» в магазинах «Алтын спецодежда». Ждем вас! Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 79 27 28.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 9.02, температура плюс 23, днем ожидается 28-30 градусов, без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В России введены новые правила обслуживания газовых плит. Теперь за их исправность несут ответственность сами собственники жилья. Обслуживать технику смогут не только государственные, но и частные компании. Стоимость работ больше не устанавливается произвольно. Ее рассчитывают по федеральной формуле. Предельный срок работы плит составит 10-12 лет. Если он истек, потребуется либо замена, либо техническая диагностика. Помимо этого, газ смогут перекрыть за отказ пустить мастера, самовольный перенос оборудования и использование неисправной техники. По факту обвала грунта в Кинере, в результате которого погибли рабочие, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном СКР. Трагический инцидент произошел во вторник при ремонте трубопровода. При прокладывании траншеи произошел обвал, в результате чего погибли двое рабочих. На улицах Самары начали вводить запрет на движение электросамокатов. Соответствующие знаки появились на пересечении улицы Фрунзе с улицами Шостаковича и Красноармейской. Нарушителям грозит штраф 750 рублей. Если же поймает нарушителя, которому еще не исполнилось 16, то протокол могут составить на родителей. В этом году запрет движения электросамокатов также планируют ввести на улицах Ленинградской и Максима Горького. Также на тротуарах в перспективе могут появиться лежачие полицейские. В частности, департамент транспорта готовит такой проект для участка набережной от бассейна ЦСКА УВС до Ладьи. В Тольятти ведутся приготовления к ретро-фестивалю «Жигули». В этом году он пройдет 18 июля в парковом комплексе истории и техники имени Сахарова. Организаторы уже опубликовали программу фестиваля. Зрители увидят коллекцию исторических автомобилей, узнают о тонкостях реставрации от владельцев раритетной техники. Центральным событием фестиваля станет традиционное ретро-ралли. Яндекс открыл интерактивную карту автозаправок. Сервис показывает не только наличие топлива на конкретной АЗС, но и есть ли там очередь. Также водители могут отфильтровать заправки по нужному типу топлива. Для актуализации данных Яндекс использует все свои сервисы, пробки, карты, заправки, а также результаты опросов водителей. На первом этапе карта была доступна для таксистов. Теперь информация по АЗС открыта для всех пользователей Яндекс.Го и приложения Яндекс.Заправки. При этом информация об очередях для жителей Самары и Тольятти станет доступна в ближайшие недели. Доллар на сегодня 76 рублей 40 копеек. Евро 87 рублей и 35 копеек.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 23. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 28-30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 9.09. Температура в Тольятти плюс 23. Сегодня четверг, 9 июля. Что на этот день обещают астрологи, расскажем через 5 минут. А прямо сейчас невероятный вопрос от Радио Омега. На правах рекламы сегодня вы можете выиграть сертификат на сумму 1000 рублей на рыбную продукцию от Автозаводского рынка на Революционной 1. Подробности об организаторе и правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Чтобы выиграть, попробуйте ответить на следующий вопрос. Раньше это пили в основном дома. Но сейчас около трети этого напитка выпивается в кафе и ресторанах. Что за напиток? Раньше это пили в основном дома, но сейчас около трети этого напитка выпивается в кафе и ресторанах. Что за напиток? 510-225. Удачи вам!
1: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
2: Жара за окном. Время освежиться по суперцене. В магазинах «Миндаль» Комсомольского района и «Жигулевска» мега-скидки на напитки. Оригинальная «Кока-кола» всего 179,99 за 2 литра, а минеральная вода «Волжанка» всего 54,98 за 1,5 литра. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, 9 часов 14 минут, температура в Тольятти плюс 23. На радио Омега думаем над невероятным вопросом. Раньше это пили в основном дома, но сейчас около трети этого напитка выпивается в кафе и ресторанах. Что за напиток? Догадайтесь, набирайте 510-225 и приз ваш. Прямо сейчас на радио Омега появляется Анна Романова.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Венера, вы не всегда сможете рассчитывать на адекватную обратную связь, так что возможны ошибки в суждениях. Не торопитесь с выводами. Тельцы, изменить положение вещей сейчас очень трудно и, возможно, и не надо. Лучше просто подождать, пока хотя бы что-то в ситуации изменится. Близнецы, вам захочется согласовать идеал с реальностью, и вы можете потратить на это слишком много сил. Раки, эмоционально сложный день, когда вам покажется, что ваши чувства не принимают в расчет. Но это не так, просто напряженная общая ситуация. Львы, личные встречи и договоры с глазу на глаз могут оказаться не такими выгодными, как вы себе представляли. Лучше не хитрить. Девы, вас могут неправильно понять. Если важно, чтобы все было предельно прозрачно, переспрашивайте и фиксируйте слова на бумаге или в переписке. Весы, не нарушайте правила игры. Если вы на это пойдете, можно ожидать, что и ваши партнеры или оппоненты позволят себе сделать то же самое. Скорпионы, не стоит портить отношения с начальством или системой в целом. Сказанные в сердцах слова могут обернуться проблемами. Стрельцы, сосредоточьтесь на практических, материальных задачах. Они могут быть решены в кратчайшие сроки и с наилучшими результатами. Козероги, может получиться так, что вы захотите помочь людям просто из симпатии. Это хорошо, но не ждите неземной благодарности и признания. Водолеи, не самый удачный момент для работы с документами. Как вы, так и чиновники или партнеры могут допустить досадные или просто глупые ошибки. Рыбы, будут важны ваши социальные связи, в том числе друзья и семья. Они помогут справиться с непростой или просто нестабильной ситуацией.
3: Радио Омега. Тольятти. 106.

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. В Тольятти 9.21, температура плюс 23. На Радио Омега ломаем голову над невероятным вопросом. Раньше это пили в основном дома, но сейчас около трети этого напитка выпивается в кафе и ресторанах. Что за напиток? 510-225, доброе утро, какие мысли?
1: Алло, доброе утро, здравствуйте. Может быть, чай?
0: Я имел в виду не чай, давайте еще думать. 510-225, как вы считаете?
2: Алло, здравствуйте, я думаю, что это кофе.
0: Кофе тоже прекрасная версия, но я имел в виду даже не кофе. Догадайтесь, набирайте 510-225 и выигрывайте. Прямо сейчас на Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
3: Новости со всего света.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: У людей с крепкими мышцами груди и спины вероятность сердечного приступа значительно ниже. К такому выводу пришли исследователи из Эдинбургского университета. Они проанализировали компьютерную томографию 1700 пациентов. Нейросеть оценивала не размер мускулов, а их внутреннюю структуру. В качественной плотной мышечной ткани содержится меньше жира, поэтому на снимках она выглядит светлее. Оказалось, что каждые 10 единиц плотности мышц снижают риск инфаркта на 31%, а вероятность преждевременной смерти в ближайшие 10 лет на 39%. Эта связь сохранялась даже после учета возраста, пола и других факторов риска, включая наличие кальциевых отложений в артериях. При этом сам объем мускулатуры на прогноз вообще никак не влиял. Значение имеет именно качество ткани, которое формируется обычной регулярной физической активностью и здоровым образом жизни.
6: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
7: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
8: Заряжают организм. Удача, мебель, оптимизм. Поймай заряд от Мебель Парк. Обнови мебель и испытай удачу. Выигрывай электросамокат, электровелик или электроскутер. Поймай заряд от Мебель Парк. Автозаводское шоссе 2, рядом с Паркхаус.
9: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажи памятник под ключ всего за 4990 рублей в месяц. Подробности по телефону 417-900.
10: Телефон рекламной службы 510-210.
11: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 9.31, температура плюс 23. Днем ожидается 28-30 градусов, без осадков. Вот невероятный вопрос, над которым думаем прямо сейчас. Раньше это пили в основном дома, но сейчас около трети этого напитка выпивается в кафе и ресторанах. Что за напиток? Может быть, вы догадались? Доброе утро.
1: Здравствуйте. Может быть, цикорий?
0: А вот цикорий — это абсолютно правильный ответ. Невероятно. Классно. Как вам это удалось?
1: Ну, я иногда тоже пью цикорий. Частенько даже.
0: Молодежь действительно тоже любит цикорий и бывает заказывает даже латте с цикорием вместо кофе. А как вас зовут?
1: Алина.
0: Алина, очень приятно. На правах рекламы вы выиграли сертификат на сумму 1000 рублей на рыбную продукцию от автозаводского рынка на Революционной 1. Подробности, спасибо. Организаторы и правил участия, количество призов, срок миссии и порядки их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Алина, поздравляю.
1: Спасибо большое вам. Я Алина Смолякова с улицы Революционной. Выиграла в невероятном вопросе на радио Омега.
0: Новый невероятный вопрос завтра утром после 9, а прямо сейчас на радио Омега с нами Руслан Химчак. Новости.
2: Здравствуйте. Павла Дурова допросили в суде Парижа. Основатель Telegram более 6 часов давал показания по делу о преступлениях, которые, по версии следствия, совершались с использованием мессенджера. Об этом сообщает France Press. Это уже 4-й допрос предпринимателя в рамках расследования. Адвокаты Дурова заявили, что за 2 года следствие не предоставило доказательств его вины. Мэрия Самары анонсировала изъятие 17 участков под новым микрорайоном в районе телецентра. Речь идет о квартале в границах улиц Советской Армии, Тихвинской, Гастелло и Новосадовой. Застройщик взял на себя обязательства по расселению аварийных и ветхих зданий. Крышу торгового центра «Аврора» в Самаре закрыли для концертов. Мероприятия на этой площадке больше проводиться не будут. Решение было принято после проверки, проведенной прокуратурой. «Акрон» подписал долгосрочные контракты с 6 молодыми футболистами. В том числе тольяттинский клуб выкупил права на Никиту Платона у «КамАЗа». Все футболисты в эти дни проходят летние сборы в составе основной команды.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 23. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер с северо-восточный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 28-30.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 9.40, температура плюс 23. На календаре четверг, 9 июля. В этот день родились такие известные актеры и музыканты, как Том Хэнкс, Кортни Лав и Дмитрий Дюжев. Во всемирную историю заглянем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4 в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
2: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».

0: Радио Омега, 106,9 FM. Доброе утро. В Тольятти без 15.10. Температура плюс 23. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 9 июля 1964 года песня «The House of the Rising Sun» в исполнении британской группы «The Animals» возглавила британский хит-парад. Чуть позже, 5 сентября, эта же версия

версия взяла вершину и в американском чарте Billboard Hot 100 и стала первым британским рок-хитом номер один в США, не связанным с группой Beatles. Рок-баллада попала в топ 500 лучших песен по версии журнала Rolling Stone. У нее есть почетная премия Грэмми в исполнении Animals. При этом британская группа не первая исполнила «Дом восходящего солнца». Эта народная песня появилась примерно в 18 веке. Первую известную запись сделали в 1933-м. Ее пели до и после Animals, например, The Doors, Bob Dylan, Beatles, Bon Jovi, Muse и даже Spleen. Но именно Animals превратили фолк-балладу в мощный рок-хит. Эта песня о судьбе человека, погубившего свою жизнь в некоем доме восходящего солнца в Новом Орлеане. Этим самым домом в разных версиях может быть и дом терпимости, и женская тюрьма, и кабак. В версии Animals это и горный дом.

легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 10, температура плюс 23. Несколько минут назад Алина с улицы Революционной разгадала невероятный вопрос от радио Омега. Он звучал так. Раньше это пили в основном дома, но сейчас около трети этого напитка выпивается в кафе и ресторанах. Что за напиток? Цикорий. Вот правильный ответ. Алину поздравляем, она получает в подарок 1000 рублей в виде сертификата на рыбную продукцию от автозаводского рынка на Революционной 1. Новый невероятный вопрос завтра утром после 9 на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. 5-5.

0: 5555555.
1: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою. В ответе за качество ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица, надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Телефон 500-520.
3: Центр кровли.
4: Долгожданный отпуск на море. Но согласитесь, дорога к нему должна быть такой же приятной, как и сам отдых. Наслаждайтесь каждым километром пути за рулем нового Чанган. Надежные кроссоверы и седаны уже ждут вас в Арена Авто. Этим летом мы удивляем масштабом. Максимальная оценка вашего автомобиля в трейд-ин и подготовка новой машины к путешествию всего за один день. Чанган Центр Арена Авто. На Южном. Телефон 270-300. 270-300.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио Омега.
5: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 10.02. Температура плюс 24, днем ожидается 28-30 градусов без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самаре и Тольятти задержали полицейских за взятки от продавцов несертифицированных айфонов. По фактам коррупции возбуждено уголовное дело. Один из полицейских крышевал продавцов, другой передавал взятки. Расследование продолжается. В Самарской области предлагают предоставлять льготное жилье сотрудникам вузов. С идеей выступил комитет по строительству губернской думы. Инициатива предусматривает передачу застройщикам без торгов земельных участков, принадлежащих вузам, для строительства домов, часть квартир в которых девелопер должен реализовать нуждающимся преподавателям. При этом стоимость квадратного метра такого жилья не должна превышать 70% от среднерыночной цены, определенной Минстроем для Самарской области. Сейчас, выбирая жилье недалеко от места работы, преподаватели сталкиваются с высокой стоимостью квартир, поскольку большинство ведущих вузов Самары и Тольятти расположены в центральных районах. Средняя стоимость квадратного метра жилья может составлять 160-180 тысяч рублей. Стажировки выпускников начнут оформлять официально. Это значит, что компании смогут принимать молодых специалистов по срочному договору до 6 месяцев с обязательным наставником. При этом стажер получает все гарантии Трудового кодекса – зарплату от МРОД, стаж и больничный. Новые правила для работодателей вступят в силу с 1 марта 2027 года. Минпросвещение опубликовало график каникул в новом учебном году. При системе обучения по четвертям для учащихся первых 11 классов рекомендовано планировать осенние каникулы с 26 октября по 3 ноября. Зимние с 31 декабря по 10 января, весенние с 27 марта по 4 апреля. Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля. За парты школьники сядут 1 сентября. Завершится учебный год 26 мая 2027. Осенние, зимние и весенние каникулы должны составлять не менее 9 дней. Международная федерация волейбола сняла ограничения с российских спортсменов. Сборные нашей страны вернут в мировой рейтинг с прежним количеством очков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации волейбола. Российские представители смогут вернуться к турнирам организации во всех дисциплинах. Вопрос об использовании национальной символики пока остается открытым. Доллар на сегодня 76 рублей 40 копеек, евро 87 рублей и 35 копеек.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 24. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 28-30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: Сито.
1: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 12 минут 11, температура в Тольятти плюс 24. О том, что нового в мире моторов, расскажем прямо сейчас на радио Омега 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: За последние полгода продажи новых легковых машин в России выросли на 15%. По данным Автостата, июнь этот тренд подтвердил. Дилеры реализовали 116 тысяч автомобилей, что почти на 30% выше прошлогодних результатов. Первое место удерживает «Лада Гранта». В тройке лидеров – «Хавейл Джолион» и новый кроссовер «Тена Т7». Далее идет «Лада Веста», которая, правда, теряет покупателей. И свежая новинка – паркетник «Тена Т4L». Укрепляют позиции «Лада Искра» и «Нива Тревел». Также в десятке лидеров – «Джили Манджаро», «Белджи X50 Plus» и «Чинган Юни S». Статистика говорит о высокой конкуренции, в частности, между импортом и местными заводами, что по логике должно сдерживать рост цен и стимулировать выгодные программы лояльности. Впрочем, с этой логикой соперничают ставки утилизационного сбора, новые правила полигонных тестов, макроэкономические и прочие глобальные факторы.
5: Реклама. Нравятся иностранные языки и чувства, когда твои идеи влияют на судьбу людей? А твоя улыбка отражается в благодарных глазах? Твоя профессия – преподаватель иностранных языков. Приходи после 9 и 11 класса в колледж СГБА и становись профессионалом самой актуальной профессии 21 века. Открывай свою школу иностранных языков после окончания СГБА. Номер набери 343-343.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.

0: Радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. В Тольятти 10.21, температура плюс 24. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Жирафов включили в клуб животных, обладающих математическими способностями. Эксперименты в зоопарке Барселоны доказали, что они умеют считать в уме. Правда, их арифметические таланты оказались избирательными. Жирафы отлично справляются со сложением, но полностью проваливают вычитание. Схема была такой. Животным показывали два закрытых непрозрачных контейнера, в которых уже лежало разное количество кусочков моркови. Затем на глазах у жирафов добавляли лакомство в одну из коробок. Самого финала подопытные не видели, то есть им приходилось удерживать первоначальный объем в памяти и суммировать его с новой порцией в уме. В итоге почти в 70% случаев жирафы безошибочно выбирали ту емкость, где моркови стало больше. А вот когда ученые стали убирать морковь из контейнеров, магия исчезла. Задачи на вычитание поставили животных в тупик, и выбор стал случайным. Такая эволюционная особенность продиктована суровыми условиями саванны. Жирафам необходимо быстро оценивать объемы ресурсов. Например, сколько листвы на ветках акации, чтобы не тратить энергию на скудные деревья.
4: У жирафа был неправ, но виновен не жираф, а тот, кто крикнул из ветвей: «Жираф большой, ему видней».
5: Реклама. Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4-я в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
6: Попадите в наши сети и будьте довольны. Монтаж локальных сетей, видеонаблюдение, обслуживание компьютеров юрлиц, IT-компания ТИСО.
7: Уже более 15 лет.
6: Профессионально решаем любые задачи в IT-сфере. ТИСО. Системные администраторы, с которыми вы подружитесь. Звоните прямо сейчас. 63-20-36.
8: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 10.31, температура плюс 24, днем ожидается 28-30 градусов, без осадков. На радио Омега с нами Руслан Химчак, спонсор новостей ООО «Тольяттинский завод легких конструкций». Компания «Центр кровли» гарантирует качественные металлочерепицы и профлис собственного производства.
1: Здравствуйте. В России ввели запрет на экспорт дизельного топлива. Это позволит увеличить поставки на внутренний рынок. В этом месяце Россия также начинает импорт нефтепродуктов, сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании правительства в среду под руководством президента Путина, передает Интерфакс. В Самаре снова можно оформить визу в Венгрию, сообщает оператор VFS Global. Ранее такую возможность приостанавливали в визовых центрах Казани, Уфы и Самары. Запись на подачу документов доступна через официальные каналы оператора. В Самаре и Тольятти задержали полицейских за взятки от продавцов несертифицированных айфонов. По фактам коррупции возбуждено уголовное дело. Один из полицейских крышевал продавцов, другой передавал взятки. Расследование продолжается. Минпросвещение опубликовало график школьных каникул в новом учебном году. Для первоклассников традиционно предусмотрена дополнительная неделя отдыха в середине февраля. Согласно рекомендациям, осенние, зимние и весенние каникулы должны составлять не менее 9 дней.
2: Реклама. Дом почти достроен, пора и кровлей заняться. Кого выбрать? Рекламы море.
3: Не знаю, как ты, а я доверяю надежному местному производителю. В Тольятти уже больше 20 лет за качественную металлочерепицу и профнастил собственного производства отвечает Центр кровли.
2: А, Центр кровли. Слышал. Телефон подскажешь?
3: Записывай. 500-520.
4: Центр кровли.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 24, днем ожидается переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 28-30.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты, в Тольятти 10.38, температура плюс 24. На календаре четверг, 9 июля. Сегодня день земляники, день веры в единорогов, день моды, а также день сахарного печенья. Об истории появления этого праздника расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Супер цены в гипермаркете «Маяк». Корм «Хаппи Лаппи» для взрослых кошек 700 грамм, 170,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
2: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
3: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
4: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
5: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой «Миллион капелек», источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-00-27-919.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 10.43. Температура плюс 24. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 9 июля – Международный день сахарного печенья. Праздник возник в США и стал национальным днем – National Sugar Cookie Day. Считается, что впервые сахарное печенье испекли в 18 веке в Назарете, штат Пенсильвания, переселенцы-протестанты из Германии. Они называли его «назаретское». Пекли в виде кругов, сердечек и звездочек, используя 4 ингредиента – сахар, муку, масло и яйца. Печенья были маслянистыми, рассыпчатыми и буквально таяли во рту с чаем и кофе. Одним из любимых рецептов домашнего печенья называют вариант с корицей, ванильным сахаром и лимонной цедрой. Есть и отдельный вариант сникердудлс. Это когда тесто раскатывают в смеси коричневого сахара и получается слегка похрустывающая корочка. Отличительная черта фабричного сахарного печенья – узор на поверхности. Ни на одном другом тесте выдавить рисунок не получится. На фабриках готовят и сложные виды сахарного печенья с прослойками из мармелада, зефира, повидла и шоколадной или сахарной глазурью, разными посыпками, но в основе рецепта все те же 4 простых ингредиента – масло, яйцо, мука и сахар.

0: Радио Омега.
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти почти 11, температура плюс 25. Говорят, что сборная России по футболу вскоре сможет принимать участие в международных соревнованиях. Читаем об этом в разделе новости на сайте 106.9fm.ru. А через 3 минуты свежий выпуск новостей на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Любите активный отдых? Вам в магазины «Алтын спецодежда» за удобной одеждой для рыбалки и охоты. Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Наш сайт altinsis.ru.
2: Гортензия, гортензия, гортензия.
3: Роскошные гортензии – это настоящая любовь на все времена. Десятки лучших сортов и новинок в питомнике «Ёлы-палы». Подстёбки «Фермерская 14А».
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».
4: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 11.02, температура плюс 25, днем ожидается 28-30 градусов без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. ЕС может смягчить запрет на выдачу виз для российских военнослужащих. Предполагается распространить его только на краткосрочные визы и только для тех, кто непосредственно участвовал в СВО. Первоначальный проект распространялся на всех, кто как-либо связан с вооруженными силами России, включая административный и логистический персонал. Представители Франции и Италии, оспаривая жесткость подобных мер, указывали на то, что в России действует обязательный военный призыв, и из-за этого Евросоюзу пришлось бы отказывать в визе каждому мужчине, отслужившему в России. Армии. Визовый запрет должен стать частью 21-го пакета санкций против России. В Самаре снова можно оформить визу в Венгрию, сообщает оператор VFS Global. Ранее такую возможность приостанавливали в визовых центрах Казани, Уфы и Самары. По официальным данным, прием документов в трех городах Поволжья поможет уменьшить нагрузку на визовые службы в Москве. Запись на подачу документов доступна через официальные каналы оператора. Антимонопольная служба проверяет заправки Самарской области из-за роста цен на бензин. Сотрудники оценивают, насколько обосновано повышение. Об этом сообщили в ведомстве в ответ на запрос в Самарской газете. Повышенное внимание уделяется компаниям с доминирующим положением, пояснили в управлении. Ранее сообщалось, что на самарских автозаправках зафиксировано пятое с начала лета повышение цен на топливо. В начале июля на АЗС Роснефти стоимость бензина АЕ-92 пробила новую психологическую отметку. Топливо подорожало на 50 копеек до 62 рублей. 35 копеек за литр. Мэрия Самары анонсировала изъятие 17 участков под новый микрорайон в районе телецентра. Речь идет о квартале в границах улиц Советской Армии, Тихвинской, Гастелло и Новосадовой. Застройщик взял на себя обязательство по расселению аварийных и ветхих зданий. Согласно проекту, девелопер построит жилые дома высотой от 9 до 19 этажей и 5-этажный паркинг, поликлинику, детсад на 155 мест и разработает проект начальной школы на 300 мест, для строительства которой необходимо изъятие земель. На чемпионате мира по футболу стартуют четвертьфинальные матчи. Первыми матч, предстоящий ночью, проведут Франция и Марокко. В пятницу вечером встретятся Испания и Бельгия. 12 июля в воскресенье ночью сыграют Норвегия и Англия. В этот же день в 5 утра по самарскому времени начнется матч Аргентина-Швейцария. Полуфиналы запланированы на 14 и 15 июля, а финал Мундиаля состоится 19 числа. Доллар на сегодня 74 рубля 40 копеек, евро 87 рублей и 35 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Автозаводский рынок». На автозаводском рынке весь июль скидки до 50% на сантехнику, а также еженедельная скидка выходного дня минус 10% на все в столовой рынка и в отделе бистро. Автозаводский рынок приглашает за покупками на революционную 1. В Тольятти плюс 25, днем ожидается переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный 1,6 метра в секунду, температура плюс 28-30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM – это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 13 минут 12-го. Температура в Тольятти плюс 25. Сегодня утром Алина с улицы Революционной разгадала невероятный вопрос от Радио Омега. Он звучал так. Раньше это пили в основном дома, но сейчас около трети этого напитка выпивается в кафе и ресторанах. Что за напиток? Цикорий – вот правильный ответ.
1: Я Алина Смолякова с улицы Революционной выиграла на невероятном вопросе. На радио Омега.
0: Алину поздравляем, она получает в подарок 1000 рублей в виде сертификата на рыбную продукцию от автозаводского рынка на Революционной 1. Новый невероятный вопрос завтра утром после 9. Впереди у нас Алекс Уоррен, Fever Dream, а еще смысловые галлюцинации. Зачем топтать мою любовь через полминуты на радио Омега.
2: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника, собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
3: Телефон рекламной службы 510 210.
4: Радио Омега.

0: Радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. Алекс Уоррен, Fever Dream. 11 часов 21 минута. Температура в Тольятти плюс 25. Стало известно, что в Госдуме предложили включить профессиональное выгорание в список заболеваний. Читаем об этом в разделе «Новости» на сайте 106.9fm.ru. Свежий выпуск новостей в 11:30, а еще впереди Nickelback, If Everyone Cared, а еще Samantha Fox, Touch Me, через минуту на радио Омега.
1: Реклама.
2: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящиеся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: 106.9 FM – это радио «Омега», музыка, которую мы любим. Ёлка проще. 11 часов 33 минуты, температура в Тольятти плюс 26. Днем ожидается 28-30 градусов, без осадков. С новостями на радио «Омега» Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В России ввели запрет на экспорт дизельного топлива. Это позволит увеличить поставки на внутренний рынок. В этом месяце Россия также начинает импорт нефтепродуктов, сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании правительства в среду под руководством президента Путина, передает Интерфакс. В Самаре снова можно оформить визу в Венгрию, сообщает оператор VFS Global. Ранее такую возможность приостанавливали в визовых центрах Казани, Уфы и Самары. Запись на подачу документов доступна через официальные каналы оператора. В Самаре и Тольятти задержали полицейских за взятки от продавцов несертифицированных айфонов. По фактам коррупции возбуждено уголовное дело. Один из полицейских крышевал продавцов, другой передавал взятки. Расследование продолжается. Минпросвещение опубликовало график школьных каникул в новом учебном году. Для первоклассников традиционно предусмотрена дополнительная неделя отдыха в середине февраля. Согласно рекомендациям, осенние, зимние и весенние каникулы должны составлять не менее 9 дней.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 26. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 1,6 метра в секунду. Температура плюс 28-30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: 106.9 FM – это радио Омега. Меньше слов и больше музыки. Нелли Фуртадо, All Good Things Come to an End. 11 часов 44 минуты, температура в Тольятти плюс 26. Впереди золотая коллекция радио Омега. Это выставка достижений музыкального хозяйства нескольких десятилетий. Милен Фармер, Dans les rues de Londres, NSYNC, It's Gonna Be Me. А еще ABBA, Dancing Queen. Через полминуты на старте золотой коллекции радио Омега.
1: Реклама. Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4-я в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажи памятник под ключ всего за 4990 рублей в месяц. Подробности по телефону 417-900.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио Омега.

0: Милен Фермер, Дон Ле Рю де Лондро в золотой коллекции радио Омега среди хитов высшей пробы. В Тольятти скоро 12, температура плюс 26. С вами Михаил Соколов, встречаемся завтра утром в 7 часов. А сегодня после 12 в нашей компании на радио Омега Алена Богданова. Хорошего дня вам, будьте здоровы!
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.
3: Музыка понятная без слов. На радио Омега.

0: Вы слушаете радио Омега на 106.9 FM. 12 часов в Тольятти, на улице плюс 28 градусов. О погоде подробнее через пару минут, но прежде еще с новостями к нам Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В России введены новые правила обслуживания газовых плит. Теперь за их исправность несут ответственность сами собственники жилья. Обслуживать технику смогут не только государственные, но и частные компании. Стоимость работ больше не устанавливается произвольно. Ее рассчитывают по федеральной формуле. Предельный срок работы плит составит 10-12 лет. Если он истек, потребуется либо замена, либо техническая диагностика. Помимо этого, газ смогут перекрыть за отказ пустить мастера, самовольный перенос оборудования и использование неисправной техники. По факту обвала грунта в Кинере, в результате которого погибли рабочие, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном СКР. Трагический инцидент произошел во вторник при ремонте трубопровода. При прокладывании траншеи произошел обвал, в результате чего погибли двое рабочих. На улицах Самары начали вводить запрет на движение электросамокатов. Соответствующие знаки появились на пересечении улицы Фрунзе с улицами Шостаковича и Красноармейской. Нарушителям грозит штраф 750 рублей. Если же поймает нарушителя, которому еще не исполнилось 16, то протокол могут составить на родителей. В этом году запрет движения электросамокатов также планируют ввести на улицах Ленинградской и Максима Горького. Также на тротуарах в перспективе могут появиться лежачие полицейские. В частности, департамент транспорта готовит такой проект для участка набережной от бассейна ЦСКА УВС до Ладьи. В Тольятти ведутся приготовления к ретро-фестивалю «Жигули». В этом году он пройдет 18 июля в парковом комплексе истории и техники имени Сахарова. Организаторы уже опубликовали программу фестиваля. Зрители увидят коллекцию исторических автомобилей, узнают о тонкостях реставрации от владельцев раритетной техники. Центральным событием фестиваля станет традиционное ретро-ралли. Яндекс открыл интерактивную карту автозаправок. Сервис показывает не только наличие топлива на конкретной АЗС, но и есть ли там очередь. Также водители могут отфильтровать заправки по нужному типу топлива. Для актуализации данных Яндекс использует все свои сервисы, пробки, карты, заправки, а также результаты опросов водителей. На первом этапе карта была доступна для таксистов. Теперь информация по АЗС открыта для всех пользователей Яндекс.Го и приложения Яндекс.Заправки. При этом информация об очередях для жителей Самары и Тольятти станет доступна в ближайшие недели. Доллар на сегодня 76 рублей 40 копеек. Евро 87 рублей и 35 копеек.
0: На радио Омега о погоде спонсор ООО «Автозаводский рынок». «Автозаводский рынок» примет на работу дворников. Зарплата от 46 тысяч рублей с НДФЛ. График работы 3 через 1, 7 до 16 часов. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Телефон 33-28-88. На завтра синоптики нам пообещали малооблачную погоду. Осадков не будет. Ветер северный от 1 до 6. 6 метров в секунду, ночью плюс 18, плюс 20 градусов, а днем 28-30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Рок-н-ролл, латино, диско.
1: Летний хит на 106.9 FM.
2: Спонсор ООО «Арена Авто».
3: Реклама. Долгожданный отпуск на море. Но согласитесь, дорога к нему должна быть такой же приятной, как и сам отдых. Наслаждайтесь каждым километром пути за рулем нового «Чанган». Надежные кроссоверы и седаны уже ждут вас в «Арена Авто». Этим летом мы удивляем масштабом. Максимальная оценка вашего автомобиля в трейд-ин и подготовка новой машины к путешествию всего за один день. «Чанган-центр «Арена Авто» на Южном. Телефон 270-300. 270-300.

0: Радио Омега, композиция The Road, дорога, которая в четверг, в общем-то, ведет нас с вами уже в сторону выходных. Ну, а пока все-таки поработаем, конечно, под любимую музыку Радио Омега. Далее Монгол Шуудан, послушаем песню «Москва». Меня зовут Алена Богданова, и я с удовольствием буду сегодня здесь с вами.
1: Реклама. Экономика и бухучет. Специальность плюс иностранный язык – это колледж СГБА. Любишь цифры и мечтаешь о работе в зарубежной компании? Колледж СГБА ждет тебя. Специальность экономика плюс два иностранных языка равно блестящая карьера на международном рынке. Номер набери. 343-343.
2: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
3: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
4: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
5: Гортензия, гортензия, гортензия.
6: Роскошные гортензии – это настоящая любовь на все времена. Десятки лучших сортов и новинок в питомнике «Елы-палы». Подстепки «Фермерская 14А».
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио Омега.

0: А Радио Омега, песня на стихи Сергея Есенина «Москва». Далее Гарри Стайл «Says it was», но прежде еще на Радио Омега Анна Романова расскажет нам горячую десятку, спонсор ООО «Смотри Тольятти», офтальмологическая клиника «Смотри» на Карла Маркса 50.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Перламутр – это внутренний слой раковин моллюсков, состоящий из кристаллов арагонита и органических веществ. Технически это то, из чего состоит жемчужина. Но перламутр является ценным материалом сам по себе. Сегодня перламутром. Чистый арагонит – это хрупкий мел. Однако перламутр внутри раковины почти в 3000 раз устойчивее к трещинам, чем сам минерал в чистом виде. По нему можно проехать на грузовике. Внешняя часть раковины раскрашивается, а перламутровый слой останется целым. В отличие от жемчуга, перламутр не выцветает на солнце и не теряет цвет со временем. Перламутровый слой – это не просто декор. Выделяя накр, вот эту вот слизь моллюска регулирует внутреннюю температуру тела и защищается от теплового шока при резких приливах и отливах. Клеопатра использовала пудру из перламутра. Такая пудра, как выяснилось, действительно стимулирует выработку коллагена. В средневековье верили, что перламутровый кубок способен нейтрализовать яд. Считалось, что если налить отравленный напиток в перламутровую чашу, она начнет шипеть или изменит цвет. Кислотные яды действительно могли растворять карбонат кальция, вызывая химическую реакцию. Но нейтрализовать яд они, скорее всего, не могли. Перламутровая ложка – идеальный инструмент для черной икры. Она не окисляется при контакте с икрой и не портит ее вкус. Из-за уникальной оптической структуры перламутр невероятно сложно подделать, поэтому его инкрустируют в циферблаты дорогих швейцарских часов для дополнительной защиты от подделок. Перламутр – один из главных материалов французского ювелирного дома Ван Клиф. Их самое узнаваемое украшение – это четырехлистники из перламутра в золотой или платиновой оправе, которые могут стоить до 10 тысяч долларов. Самым дорогим в истории изделием из чистого перламутра считается деревянный поднос, созданный в индийском штате Гуджарат. Он был продан за рекордные практически 1,5 миллиона долларов. Поднос покрыт черным лаком и инкрустирован тончайшей перламутровой мозаикой, изображающей крылатых ангелов. И что на первом месте? В средневековье перламутр был очень востребован у священников, желающих подзаработать. Они соскабливали тонкие, почти прозрачные и переливающиеся слои перламутра из привозных раковин и продавали их паломникам под видом чешуек от оперения ангелов.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Радио Омега, Полина Гагарина, половина первого в Тольятти, на улице плюс 27 градусов, воздух сегодня еще прогреется до плюс 29, о погоде подробнее через минуту, также впереди отличная новая композиция Dive Into Me, а прямо сейчас еще нам новости расскажет Руслан Хемчак, спонсор выпуска ООО «Тольяттинский завод легких конструкций». Компания «Центр кровли» гарантирует качественные металлочерепицу и профлист собственного производства.
1: Здравствуйте. В Самарской области аннулировали гражданство руководителя азербайджанской диаспоры Шервана Керимова. Причины не приводятся. Официальных разъяснений от МВД и других органов не поступало. Керимов – адвокат Самарской коллегии «Правовой советник» и действующий член региональной общественной палаты. В Самаре снова можно оформить визу в Венгрию, сообщает оператор VFS Global. Запись на подачу документов доступна через официальные каналы оператора. С начала купального сезона в Самарской области утонули 20 человек, в том числе и 7 детей. Печальную статистику приводит МЧС. Все трагические случаи произошли на диких пляжах, где купание запрещено и небезопасно. В МЧС напомнили, что в Самарской области детям до 14 лет у водоемов запрещено находиться без взрослых. Казахстан ограничил въезд автомобилей из России из-за наплыва бензиновых туристов. Об этом пишет московский комсомолец. Теперь въезжать в республику разрешено не чаще одного раза в сутки. Лимит на пересечение границы Астана объяснила защитой внутреннего рынка горюче-смазочных материалов.
2: Реклама. Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою. В ответе за качество. Ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство. Профнастил. Черепица. Надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Телефон 500-520.
3: Центр кровли.
0: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет малооблачно, без осадков, ветер северный слабый, ночью 19-21 градус, а днем 27-29.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Только от очень сильных чувств появляются такие прекрасные песни «Color of the Night» Лорен Кристи на радио Омега. Далее у нас с вами золотая коллекция, в ней «Everything but the girl missing», еще «Дежавю», «I can't stop» и «Les McKeown», «Love is just a breath away» на радио Омега для вас через минуту.
1: Реклама. Нужна сантехника? Баумаркет. Весь июль сантехника со скидкой до 30%. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
2: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Мороженое игрушка пломбир ванильный без заменителя молочного жира. 64,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская 53, автозаводское шоссе 8.
3: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сети Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТД «Ленинский» – первый этаж. ТЦ «Миндаль» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
4: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
5: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
6: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
7: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой «Миллион капелек». Источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-00-27-919.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио «Омега».

0: Реклама.
1: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
2: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9, телефон 2-11-11-2.
3: Это лето будет вкусным супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 июля во всех магазинах «Пеликан» вас ждет любимое мороженое гиганта «Цампо» по суперцене 59,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
4: Униформа от «Алтынспецодежда» – это надежная защита работников от агрессивных воздействий, а также комфорт и узнаваемость.
5: Большой выбор спецодежды по адресам Дзержинского, 68А и Лесная, 36. Подробнее на altinsis.rf.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».
6: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: Радио Омега, 106.9 FM, 13 часов в Тольятти. Прямо сейчас свежие новости нам расскажет Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области аннулировано гражданство руководителя азербайджанской диаспоры Шервана Керимова. Официальных разъяснений от МВД или других органов не поступало. Уведомление о лишении российского гражданства было направлено Керимову, когда он находился в Азербайджане. Ранее СМИ сообщали об усилении внимания силовиков, миграционному контролю и проверках связи представителей диаспоры с этническими организованными группами. Керимов – адвокат Самарской коллегии, правовой советник и действующий член региональной общественной палаты. Он входит в состав комиссии по межнациональным и межконфессиональным отношениям. Сербии пообещали не отменять безвиз для россиян. Об этом ТАСС заявил курирующий международное экономическое сотрудничество сербский министр Ненад Попович. По словам дипломата, самолеты в Белград летают прямыми рейсами из 5 городов, в том числе Москвы и Казани. За первую половину текущего года российские туристы вышли на первое место по количеству посещений Сербии. Республика 4-й год остается единственной в Европе страной, которая не присоединилась к антироссийским мерам. С начала купального сезона в Самарской области произошло более 20 происшествий на воде. В водоемах утонули 20 человек, в том числе 7 детей. Все трагические случаи произошли на диких пляжах, где купание запрещено и небезопасно. В МЧС напоминают, что в Самарской области детям до 14 у водоемов запрещено находиться без взрослых. Строгие правила действуют и для сабборддистов. В регионе запрещено кататься в темное время суток и отходить от берега дальше, чем на 100 метров. Для малых рек это несущественное ограничение, но переплыть Волгу уже не получится. Россияне стали чаще звонить и отправлять смски на фоне ограничений интернета. В первом полугодии у крупнейших мобильных операторов голосовой трафик вырос в среднем в 1,5 раза, сообщает РБК со ссылкой на сами компании. Число смс увеличилось на 70%. Интернет-трафик, напротив, упал примерно на 20%. О росте объема исходящих смс впервые с 2013-го операторы начали сообщать около года назад. Это объяснялось отключениями мобильного интернета на фоне атак беспилотников. Еще один фактор – блокировка популярных мессенджеров по требованиям российских властей. Гандбольная «Лада» провела ребрендинг. Обновился логотип и другие составляющие элементы фирменного стиля. Клубный талисман, белка, которая 11 лет олицетворяла собой гандбольную «Ладу», сменила свой грозный и зубастый облик на более миролюбивый. Доллар на сегодня 76 рублей 40 копеек, и евро 87 рублей и 35 копеек.
0: На радио «Омега» о погоде спонсор ООО «Автозаводский рынок». На автозаводском рынке весь июль скидки до 50% на сантехнику, а также еженедельная скидка выходного дня 10% на всю в столовой рынка в отделе «Бистро». «Автозаводский рынок» приглашает за покупками на «Революционную 1». На завтра синоптики нам пообещали малооблачную погоду, осадков не будет, ветер северный слабый, ночью 19-21 градус, а днем 27-29.
2: Пять песен о любви на радио Омега украсят ваш день.
3: На радио Омега 5 песен о любви.

Радио Омега, Леони и Скотт Каллам. Композиция называется «Stay», и это наша с вами пятерка песен только про любовь. Великолепная у нас с вами подборка. Далее Эрик Клэптон, Лейла, Джеймс Блант, «You are beautiful». До этого еще технология, странные танцы на радио Омега.

0: Реклама. Внимание! Федерация Такемусу Айкидо открывает набор взрослых и детей от 6 лет. Занятия ведут опытные тренеры, обладатели черных поясов. Айкидо – малотравматичный вид спорта, укрепляющий тело и дух. С айкидо вы улучшите здоровье, обретете друзей, единомышленников и уверенность в себе. Занятия проходят в ТРК «Капитал». Сайт aikido.tlt.ru.
1: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
2: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
3: Ресторанный ужин дома за 5 минут. В супермаркетах «Миндаль» уже готовые креветки с соусом. Всего за 799,99. Крупные, упругие королевские креветки. Уже почистили, приготовили и сложили в стильную тарелку с коктейльным соусом. Вам осталось только разморозить и наслаждаться вкусом и восторженными восхищениями своих гостей. «Миндаль». Делаем жизнь проще и вкуснее.
4: Телефон рекламной службы 510-210.

0: на радио Омега. О погоде завтра у нас с вами будет малооблачно, без осадков. Ветер северный слабый. Ночью 19-21 градус, а днем 27-29.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Радио Омега, Ари Линара. Песня называется «Нентори», ноябрь, а у нас с вами 9 июля на календаре. Лето радует прекрасной погодой, а я порадую вас прекрасными песнями на очереди «What About Me» Хадвея, «Одинари Дэй» Далор Сурьордан и «The Final Countdown» группы «Европа». Радио Омега для вас в золотой коллекции.
1: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
2: Нравятся иностранные языки и чувства, когда твои идеи влияют на судьбу людей, а твоя улыбка отражается в благодарных глазах? Твоя профессия – преподаватель иностранных языков. Приходи после 9 и 11 класса в колледж СГБА и становись профессионалом самой актуальной профессии 21 века. Открывай свою школу иностранных языков после окончания СГБА.

0: одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
1: Участвуй в розыгрыше суперпризов от Тольятти Молоко. Главный приз – автомобиль. А еще бытовая техника от Lex, наборы любимой продукции и семейные экскурсии на производство. Все это только для вас. Ищи код под крышкой продукции Тольятти Молоко. Скачивай приложение Happy Fox. Играй, собирай билеты на планете Тольятти Молоко и приглашай друзей. Чем больше активности, тем выше шанс получить крутые призы. Выиграть очень легко с Тольятти Молоко. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения призов доступна на сайте www.счастливый-лист.ру. Сроки акции с 4 июня 2026 года по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Манкис». ИНН 772-095-2341. ОГРН 125-770-031-0889. Акция проводится в партнерстве с ООО «Тольятти Молоко». ОГРН 115-631-304-9012.
2: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника, собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
3: Заряжают организм. Удача, мебель, оптимизм. Поймай заряд от Мебель-парк. Обнови мебель и испытай удачу. Выигрывай электросамокат, электровелик или электроскутер. Поймай заряд от Мебель-парк. Автозаводское шоссе 2, рядом с Паркхаус.
4: Логика и эффективность – твои главные качества. Ты умеешь расставлять приоритеты, делегировать и делать параллельно несколько дел. Кажется, ты прирожденный логист. Такие люди нужны в любой компании. Приходи в колледж СГБА за иностранными языками и профессией, и ты будешь работать логистом в международных компаниях. Подавай заявку на поступление по номеру 343-343 и реализуй свою мечту.
5: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажи памятник под ключ всего за 4990 рублей в месяц. Подробности по телефону 417-900.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.
6: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 14 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра. У нас с вами будет малооблачно, без осадков. Ветер северный слабый. Ночью 19-21 градус, а днем 27-29.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Радио Омега. Песня, которая абсолютно попадает в наше летнее настроение. Kings and Queens, Save Max. Меня зовут Алена Богданова. Прекрасного вам четверга. Спасибо, что время проводите с нами. А дальше Омега. Песня называется «Лететь».
1: Реклама.
2: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящиеся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
3: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
4: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
5: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
6: Гортензия, гортензия, гортензия.
7: Роскошные гортензии – это настоящая любовь на все времена. Десятки лучших сортов и новинок в питомнике «Елы-палы». Подстёбки фермерской 14А.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».

Реклама. Логика и эффективность – твои главные качества. Ты умеешь расставлять приоритеты, делегировать и делать параллельно несколько дел. Кажется, ты прирожденный логист. Такие люди нужны в любой компании. Приходи в колледж СГБА за иностранными языками и профессией, и ты будешь работать логистом в международных компаниях. Подавай заявку на поступление по номеру 343-343 и реализуй свою мечту.

0: На радио Омега о погоде завтра. У нас с вами будет малооблачно, без осадков. Ветер северный слабый. Ночью 19-21 градус, а днем 27-29.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: радио «Омега».
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио «Омега».

0: На радио Омега шведский исполнитель Андреас Йонсен. В детстве его окружала джазовая музыка, потому что ее любили его родители, но сам он выбрал для себя рок и поп направление. Мы с вами направляемся уже навстречу с золотой коллекцией, а в ней Sixpence None the Richer, Kiss Me, Maroon 5, Wake Up Call, а еще Silent Circle, Touch in the Night на радио Омега.
1: Реклама. Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4 в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
2: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма — костюм в подарок. При покупке рубашки — рубашка в подарок. ТК Алтын. Первый этаж. ТРЦ Аэрохолл. Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
3: Это лето будет вкусным. Супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 июля во всех магазинах «Пеликан» вас ждут любимые конфеты «Мерси» по суперцене 249,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
4: Дом почти достроен, пора и кровлей заняться. Кого выбрать? Рекламы море.
5: Не знаю, как ты, а я доверяю надежному местному производителю. В Тольятти уже больше 20 лет за качественную металлочерепицу и профнастил собственного производства отвечает Центр Кровли.
4: А, Центр Кровли. Слышал. Телефон подскажешь?
5: Записывай. 93-98-93.
6: Центр Кровли.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио Омега.

0: Реклама.
1: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
2: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9, телефон 2-11-11-2.
3: Алтын спецодежда – ваш проверенный эксперт в мире спецодежды. Консультации и подбор защитной одежды и обуви по телефону 8 800 550 23 24. Подробности на сайте altinsys.ru.
4: Попадите в наши сети и будьте довольны. Монтаж локальных сетей, видеонаблюдение, обслуживание компьютеров юрлиц, IT-компания ТИСО.
5: Уже более 15 лет.
4: Профессионально решаем любые задачи в IT-сфере. ТИСО. Система. Администраторы, с которыми вы подружитесь. Звоните прямо сейчас 63 20 36.
6: Телефон рекламной службы 510 210.
7: Радио Омега.
6: Инструментальная музыка на радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 15 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра. У нас с вами будет малооблачно, без осадков. Ветер северный слабый. Ночью 19-21 градус, а днем 27-29.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Спасибо, что выбрали 106.9 FM.
1: Это радио Омега.
2: Кружит земля.

0: Вам дня в компании любимой музыки Радио Омега. Только что участники проекта «Народный артист». Дальше у нас с вами Милен Фармер, которая оказалась снова в центре внимания. Недавно она выпустила новую песню. Называется «Чей теперь черед?». А еще осенью у Милен Фармер выйдет новый альбом.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Внимание! Федерация Такемусу Айкидо открывает набор взрослых и детей от 6 лет. Занятия ведут опытные тренеры, обладатели черных поясов. Айкидо – малотравматичный вид спорта, укрепляющий тело и дух. С айкидо вы улучшите здоровье, обретете друзей, единомышленников и уверенность в себе. Занятия проходят в ТРК «Капитал». Сайт aikidotlt.ru.
4: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажи памятник под ключ всего за 4990 рублей в месяц. Подробности по телефону 417-900.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио

0: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
1: Простите, а вы тут цифрой не ошиблись? Нет, не ошиблись. Во всех супермаркетах «Миндаль» яйцо куриное С1 стоит всего 49,99. Уникально низкая цена. Проверьте сами. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: Омега.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Омега.
2: You can't touch this.

catch this. Радио Омега. Там, где музыка прежде всего.

0: На радио Омега о погоде завтра. У нас с вами будет малооблачно, без осадков, ветер северный слабый, ночью 19-21 градус, а днем 27-29.
1: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Прекрасного вам дня в компании любимой музыки Радио Омега, только что Энрике Иглесиас. Дальше золотая коллекция, в которой для вас Бомб Фанк МС с фристайла. Также послушаем Pink, Just Me Reason, а еще Alphaville, Forever Young. С этого великолепного хита начнем золотую коллекцию Радио Омега.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет. Реклама.

0: Жердищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Нет сисадмина в штате? В IT-секторе компании неразбериха? Команда профессионалов спешит к вам на помощь. IT-компания TISO. Обслуживание компьютерной техники юрлиц, монтаж локальных сетей и систем видеонаблюдения. TISO. Индивидуальный подход. Приятные цены. Телефон 63 20 36.
2: Телефон рекламной службы. 510 210.
3: Радио Омега.

0: Реклама. Нужна сантехника? Баумаркет. Весь июль сантехника со скидкой до 30%. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды. Целый миллион капелек.
3: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
4: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
5: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-0027-919.
6: Хочу клубнику.
7: Хочу арбуз.
8: Освежит ваш день легко бренд «Тольятти молоко». Спрашивайте в магазинах города напиток «Энерджи» «Арбуз клубника».
9: Здоровым быть легко с «Тольятти молоко».
10: Телефон рекламной службы 510-210.
11: Радио Омега.
12: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 89 FM. В Тольятти 16 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра. У нас с вами будет малооблачно, без осадков, ветер северный слабый, ночью 19-21 градус, а днем 27-29.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Рок-н-ролл, латино, диско. Летний хит на 106.9 FM.
1: Спонсор ООО «Арена Авто».
2: Реклама. Долгожданный отпуск на море. Но согласитесь, дорога к нему должна быть такой же приятной, как и сам отдых. Наслаждайтесь каждым километром пути за рулем нового Чанган. Надежные кроссоверы и седаны уже ждут вас в «Арена Авто». Этим летом мы удивляем масштабом. Максимальная оценка вашего автомобиля в трейд-ин и подготовка новой машины к путешествию всего за один день. Чанган Центр «Арена Авто» на Южном. Телефон 270-300. 270-300.

0: Радио Омега, диджей Purple Disc Machine. Композиция называется In the Dark. Вам желаю продуктивного дня и пусть все складывается благополучно. Далее на Радио Омега для вас Вячеслав Бутусов. Послушаем песню «Берег».
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
4: Телефон рекламной службы 510 210.
5: Радио Омега.

0: Реклама. Ты энергичен, креативен и имеешь творческий потенциал? Лидерские качества, умение организовать свою работу и работу других людей – твое второе имя? Тебе нравится атмосфера праздника? Похоже, ты прирожденный организатор мероприятий. Стань студентом колледжа СГБА, и мы поможем тебе не только развить профессиональные компетенции, но и обучим организовывать мероприятия на высоком уровне. Номер набери 343-343.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: Алтын спецодежда. Надежная защита для сварщиков. Костюмы сварщика. Ботинки с защитой. Удобные краги. Современные маски. Ваша безопасность – наш приоритет. Звоните 78 24 23. Наш сайт altinsys.ru.
3: Телефон рекламной службы 510 210.

0: На радио Омега о погоде завтра. У нас с вами будет малооблачно, без осадков, ветер северный слабый, ночью 19-21 градус, а днем 27-29.
1: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.
1: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

0: На радио Амига, Ace of Base. А дальше у нас с вами золотая коллекция, в которой Wet Wet Wet, Love Is All Around, Джерри Холливелл, It's Raining Man. А в начале золотой коллекции послушаем Адриана Челентано, песню Сюзанна. Кстати, Адриана Челентано не является автором этой композиции. Он записал ее как кавер-версию, а оригинал был написан голландскими авторами Ферди Ланси и Каролиной Богман. Знаменитая Сюзанна откроет золотую коллекцию «Радио Омега».
1: Реклама. Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4-я в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
3: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9, телефон 2-11-11-2.
4: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал». Второй этаж. ТЦ «Хитон». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
5: Гортензия, гортензия, гортензия.
6: Роскошные гортензии – это настоящая любовь на все времена. Десятки лучших сортов и новинок в питомнике «Елы-палы». Подстёбки фермерской 14А.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио «Омега».

0: 5555555.
1: Супер цены в гипермаркете «Маяк». Корм «Хаппи Лаппи» для взрослых кошек 700 грамм, 170,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
2: Это лето будет вкусным супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 июля во всех магазинах «Пеликан» вас ждет любимое мороженое гиганта «Цампо» по суперцене 59,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».
3: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: 96.9 FM. В Тольятти 17 часов.
1: На радио Омега о погоде спонсор ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки и акции каждый день. Ищи специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. На завтра синоптики нам пообещали малооблачную погоду, осадков не будет, ветер северный слабый, ночью 19-21 градус, а днем 27-29.
0: Реклама. Сбросьте все лишнее. Во всех супермаркетах «Миндаль» знаменитый витаминный коктейль от диетолога Синтии Сас. Вода «Саси Детокс». Ваша личная кнопка перезагрузка. 0,93 литра. Всего за 79,99. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Омега».

0: Рок-н-ролл, латино, диско.
1: Летний хит на 106.9 FM.
2: Спонсор ООО «Арена Авто».
3: Реклама. Долгожданный отпуск на море. Но согласитесь, дорога к нему должна быть такой же приятной, как и сам отдых. Наслаждайтесь каждым километром пути за рулем нового «Чанган». Надежные кроссоверы и седаны уже ждут вас в «Арена Авто». Этим летом мы удивляем масштабом. Максимальная оценка вашего автомобиля в трейд-ин и подготовка новой машины к путешествию всего за один день. «Чанган Центр Арена Авто» на Южном. Телефон 270-300. 270-300.

0: Это песня о таких чувствах, когда даже дыхание перехватывает. Beautiful Madness, прекрасное безумие Майкла Патрика Келли. Меня зовут Алена Богданова. Я сегодня здесь с вами. Добрый вечер. Далее на радио Омега у нас группа «Город 312».
1: Реклама. 5-5.

0: Внимание! Федерация Такемусу Айкидо открывает набор взрослых и детей от 6 лет. Занятия ведут опытные тренеры, обладатели черных поясов. Айкидо – малотравматичный вид спорта, укрепляющий тело и дух. С айкидо вы улучшите здоровье, обретете друзей, единомышленников и уверенность в себе. Занятия проходят в ТРК «Капитал». Сайт aikidotlt.ru.
1: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды.
2: Пью воду миллион капелек.
3: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
4: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек, источником живительной силы и энергии вашей семьи.
5: Миллион капелек, то, что нужно детям.
4: Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОКРН 123-630-0027-919.
6: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. Нужна сантехника? Баумаркет. Весь июль сантехника со скидкой до 30%. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Заряжают организм. Удача, мебель, оптимизм. Поймай заряд от Мебель Парк. Обнови мебель и испытай удачу. Выигрывай электросамокат, электровелик или электроскутер. Поймай заряд от Мебель Парк. Автозаводское шоссе 2, рядом с Паркхаус.
2: Информация об организации акции, правилах, качестве призов, сроках, месте и порядке получения у продавцов-консультантов.
3: Участвуй в розыгрыше суперпризов от Тольятти Молоко. Главный приз – автомобиль. А еще бытовая техника от Lex, наборы любимой продукции и семейные экскурсии на производство. Все это только для вас. Ищи код под крышкой продукции Тольятти Молоко. Скачивай приложение Happy Fox. Играй, собирай билеты на планете Тольятти Молоко и приглашай друзей. Чем больше активности, тем выше шанс получить крутые призы. Выиграть очень легко с Тольятти Молоко. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения призов доступна на сайте www.счастливый-лист.ру. Сроки акции с 4 июня 2026 года по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Манкис». ИНН 772-095-2341. ОГРН 125-770-031-0889. Акция проводится в партнерстве с ООО «Тольятти Молоко». ОГРН 115-631-304-9012.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».

0: Радио Омега.
1: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает. Что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по

0: На радио Омега о погоде спонсор ООО МДС «Мебельный дом» на 40 лет Победы 14. На завтра синоптики нам пообещали малооблачную погоду, осадков не будет, ветер северный слабый, ночью 19-21 градус, а днем 27-29.
1: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Откройте двери в мир моушн-дизайна со знанием двух иностранных языков. Если вы мечтаете стать профессиональным дизайнером, получив зарубежную практику, то колледж СГБА создан специально для вас. Мы предлагаем вам пройти обучение у лучших специалистов в области дизайна, которые помогут вам развить свои навыки и научат применять их на практике. Подай заявку на поступление в СГБА по номеру 343-343.
3: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажи памятник под ключ всего за 4990 рублей в месяц. Подробности по телефону 417-900.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио

0: Реклама. Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4-я в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50 20 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио Омега.
0: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 18 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра. У нас с вами будет малооблачно, без осадков. Ветер северный слабый. Ночью 19-21 градус, а днем 27-29.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Музыкальный импульс Тольятти, радио Омега, только что композиция Love Tonight. А дальше у нас с вами еще золотой хит Eurythmics, The Miracle of Love.
1: Реклама.

0: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
1: Настоящая гастрономическая роскошь, доступная каждому. Во всех супермаркетах «Миндаль». Пикантный нежный сыр «Рокфор» с благородной голубой плесенью от «Боттичелло» всего 699,99. За целый килограмм. Идеальная пара к вашему вечеру. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Долгожданный отпуск на море. Но согласитесь, дорога к нему должна быть такой же приятной, как и сам отдых. Наслаждайтесь каждым километром пути за рулем нового «Чанган». Надежные кроссоверы и седаны уже ждут вас в «Арена Авто». Этим летом мы удивляем масштабом. Максимальная оценка вашего автомобиля в трейд-ин и подготовка новой машины к путешествию всего за один день. «Чанган Центр Арена Авто» на Южном. Телефон 270-300. 270-300.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Поступи в колледж СГБА и обеспечь себе успех. Тебе гарантировано получение специальности, государственный диплом, два иностранных языка и дальнейшее обучение в Италии. Твое будущее – это высокооплачиваемая профессия, работа в крупных корпорациях в России и Европе. Продолжение обучения в университетах Европы бесплатно. СГБА. Номер набери. 343-343.
3: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Мороженое «Игрушка», пломбир ванильный без заменителя молочного жира. 64,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
4: Гортензия, гортензия, гортензия.
5: Роскошные гортензии – это настоящая любовь на все времена. Десятки лучших сортов и новинок в питомнике «Елы-палы». Подстёбки «Фермерская, 14А».
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».

0: радио Омега, Алекс Хейберн, Анде. Далее у нас с вами еще Зейн с композицией Die For Me. Но прежде еще на радио Омега нам горячую десятку расскажет Анна Романова, спонсор ООО «Смотри Тольятти». Офтальмологическая клиника «Смотри» на Карла Маркса, 50.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Перламутр – это внутренний слой раковин моллюсков, состоящий из кристаллов арагонита и органических веществ. Технически это то, из чего состоит жемчужина. Но перламутр является ценным материалом сам по себе. Сегодня перламутром. Чистый арагонит – это хрупкий мел. Однако перламутр внутри раковины почти в 3000 раз устойчивее к трещинам, чем сам минерал в чистом виде. По нему можно проехать на грузовике. Внешняя часть раковины раскрашивается, а перламутровый слой останется целым. В отличие от жемчуга, перламутр не выцветает на солнце и не теряет цвет со временем. Перламутровый слой – это не просто декор. Выделяя накр, вот эту вот слизь, моллюск регулирует внутреннюю температуру тела и защищается от теплового шока при резких приливах и отливах. Клеопатра использовала пудру из перламутра. Такая пудра, как выяснилось, действительно стимулирует выработку коллагена. В средневековье верили, что перламутровый кубок способен нейтрализовать яд. Считалось, что если налить отравленный напиток в перламутровую чашу, она начнет шипеть или изменит цвет. Кислотные яды действительно могли растворять карбонат кальция, вызывая химическую реакцию. Но нейтрализовать яд они, скорее всего, не могли. Перламутровая ложка – идеальный инструмент для черной икры. Она не окисляется при контакте с икрой и не портит ее вкус. Из-за уникальной оптической структуры перламутр невероятно сложно подделать, поэтому его инкрустируют в циферблаты дорогих швейцарских часов для дополнительной защиты от подделок. Перламутр – один из главных материалов французского ювелирного дома Ван Клиф. Их самое узнаваемое украшение – это четырехлистники из перламутра в золотой или платиновой оправе, которые могут стоить до 10 тысяч долларов. Самым дорогим в истории изделием из чистого перламутра считается деревянный поднос, созданный в индийском штате Гуджарат. Он был продан за рекордные практически 1,5 миллиона долларов. Поднос покрыт черным лаком и инкрустирован тончайшей перламутровой мозаикой, изображающей крылатых ангелов. И что на первом месте? В средневековье перламутр был очень востребован у священников, желающих подзаработать. Они соскабливали тонкие, почти прозрачные и переливающиеся слои перламутра из привозных раковин и продавали их паломникам под видом чешуек от оперения ангелов.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: такие песни очень даже приятно уже завершать все дела на сегодня. Вам хорошего вечера. Далее на радиомик золотой коллекции в ней Майкл Джексон. Послушаем Black or White, Celine Dion, New Day Has Come и Сиси Кэтч, которая откроет золотую коллекцию радио Омега.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4 в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
4: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
5: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9. Телефон 2-11-11-2.
6: Все для защиты ваших сотрудников на производстве. Спецодежда, средства индивидуальной защиты, профессиональная обувь в магазинах «Алтын Спецодежда». Телефон 78-24-23. Наш сайт altinsys.ru.
7: Уйду

0: Реклама. Нужна сантехника? Баумаркет. Весь июль сантехника со скидкой до 30%. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Ситилига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТД «Ленинский» – первый этаж. ТЦ «Миндаль» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.

0: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио Омега.
0: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: 209 FM. В Тольятти 19 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра. У нас с вами будет малооблачно, без осадков. Ветер северный слабый. Ночью 19-21 градус, а днем 27-29.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Рок-н-ролл, латино, диско. Летний хит на 106.9 FM.
1: Спонсор ООО «Арена Авто».
2: Реклама. Долгожданный отпуск на море. Но согласитесь, дорога к нему должна быть такой же приятной, как и сам отдых. Наслаждайтесь каждым километром пути за рулем нового «Чанган». Надежные кроссоверы и седаны уже ждут вас в «Арена Авто». Этим летом мы удивляем масштабом. Максимальная оценка вашего автомобиля в трейд-ин и подготовка новой машины к путешествию всего за один день. «Чанган Центр Арена Авто». На Южном. Телефон 270-300. 270-300.

0: На радио Омега Кит Ларой и Джастин Бибер. А Джастин Бибер любит футбол и выступит в перерыве финального матча чемпионата мира 2026 по футболу. Там с вами прекрасного вечера в компании любимой музыки радио Омега. Далее танцы минус, диктофоны.
1: Реклама. Баумаркет. Только до конца июля. При покупке 3 межкомнатных дверей 4 в подарок. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
2: Внимание! Федерация Такемусу Айкидо открывает набор взрослых и детей от 6 лет. Занятия ведут опытные тренеры, обладатели черных поясов. Айкидо – малотравматичный вид спорта, укрепляющий тело и дух. С айкидо вы улучшите здоровье, обретете друзей, единомышленников и уверенность в себе. Занятия проходят в ТРК «Капитал». Сайт aikido.tlt.ru.
3: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
4: Четыре этажа выгодного шопинга – это «Омега». На цокольном – мебель. На первом

0: освежит ваш день легко бренд «Тольятти молоко». Спрашивайте в магазинах города напиток «Энерджи» «Арбуз клубника».
1: Здоровым быть легко с «Тольятти молоко».
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».

0: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Это лето будет вкусным супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 июля во всех магазинах «Пеликан» вас ждет аппетитная скумбрия по суперцене 299,99 за килограмм. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
2: Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою? В ответе за качество ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица, надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Телефон 93-98-93.
3: Центр кровли.
4: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажи памятник под ключ всего за 4990 рублей в месяц. Подробности по телефону 417-900.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио

0: Радіо Омега, Буріта з пісні «Мама». Далі у нас з вами ще «Золота колекція», в ній пісні «На всі времена». Послухаємо «Crucified», «Army of Lovers», «Run», «Lighthouse Family», а ще «Nothing's gonna change my love for you» Гленна Медейроса.
1: Реклама.
2: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
1: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50 20 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Уйду с...

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Заряжают организм. Удача, мебель, оптимизм. Поймай заряд от Мебель Парк. Обнови мебель и испытай удачу. Выигрывай электросамокат, электровелик или электроскутер. Поймай заряд от Мебель Парк. Автозаводское шоссе 2, рядом с Паркхаус.
3: Справедливость – твой конек? Твоей энергии хватает на помощь тем, кто в ней нуждается? Твоя профессия – юрист? Поступай после 9 и 11 класса в колледж «Современная гуманитарная бизнес-академия». Изучай 2 иностранных языка, работай за рубежом и получай востребованную профессию. Становись юристом и работай в любой точке мира. Подавай заявку на поступление по номеру 343-343.
4: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.

0: рекламной службы. 510-210.
1: Радио Омега.
0: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 106,9 FM. В Тольятти 20 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра. У нас с вами будет малооблачно, без осадков, ветер северный слабый, ночью 19-21 градус, а днем 27-29.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Радио Омега, Оливия Адамс. А дальше у нас с вами еще Чаев. Послушаем песню «17 лет». Но прежде минута драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Сегодня вторичный авторынок – это территория парадоксов, где за былую репутацию брендов приходится серьезно переплачивать. Эксперты журнала «За рулем» составили список популярных иномарок, цены на которые сейчас откровенно завышены. Лидер антирейтинга – Toyota RAV4. За 10-летний экземпляр просят до 3 миллионов рублей. Но оправдана только покупка версии с классическим автоматом и мотором 2,5 литра. Модификации с вариатором переоценены минимум на 200 тысяч. Далее – Toyota Corolla 11-го поколения, которая стоит дороже более крупной конкурентов, но оснащена капризным вариатором. Также в списке Kia Rio. Она стоит в среднем на 50 тысяч дороже своего технического близнеца Hyundai Solaris. А Hyundai Tucson, по непонятным причинам, дороже родственного Kia Sportage. И, наконец, за Skoda Octavia просят на 100 тысяч больше, чем за Volkswagen Jetta, хотя вся разница лишь в объеме багажника. Напомню, это мнение экспертов журнала «За рулем». У каждого из нас оно может быть другим, но вывод простой. Оценивать надо реальное техническое состояние машины, а не только громкое имя.
1: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
4: Сбросьте все лишнее. Во всех супермаркетах «Миндаль» знаменитый витаминный коктейль от диетолога Синтии Сас. Вода «Саси Детокс». Ваша личная кнопка перезагрузка. 0,93 литра всего за 79,99. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
5: Все для защиты ваших сотрудников на производстве. Спецодежда, средства индивидуальной защиты, профессиональная обувь в магазинах «Алтын Спецодежда». Телефон 78-24-23. Наш сайт altinsis.ru.
6: Гортензия, гортензия, гортензия.
7: Роскошные гортензии – это настоящая любовь на все времена. Десятки лучших сортов и новинок в питомнике «Ёлы-палы». Подстёпки «Фермерская 14А».
8: Телефон рекламной службы. 510-210.
2: Радио «Омега».

0: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал». Второй этаж. ТЦ «Хитон». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Телефон рекламной службы. 510-210.
3: Радио «Омега».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, будьте реалистами во всем, за что бы вы ни брались. Это позволит избежать ненужных трат и чрезмерно оптимистичных ожиданий. Тельцы. Возможно, излишняя сентиментальность, которая приведет к непредвиденным тратам. Это день покупок для души. Близнецы. День внимательной работы с документами или планами. Вы можете обнаружить ошибки или нестыковки, которых не замечали раньше. Раки. День обхода ограничений. Вы сможете вырваться из рамок правил и обязательств на простор эмоциональной и интеллектуальной свободы. Львы. Вы сможете управлять ситуацией только в ограниченном режиме. Не ждите больших результатов и не удивляйтесь, если что-то пойдет не по плану. Девы. Вы будете зависеть от обстоятельств и других людей. Человеческий фактор будет ярко выражен. Возможно, нестандартные моменты. Весы. Сложится серьезная ситуация, которая потребует от вас собранности и ответственности. Может завершиться какая-то давняя история. Скорпионы. Удвойте внимание к людям, которые вас окружают. Кто-то из них тянет вас вниз или заставляет топтаться на месте. Стрельцы. День ошибок в работе с документами. Может пострадать ваша репутация. Ведите себя максимально внимательно и сдержанно. Козероги. Формальные вопросы, хоть и с трудом, решатся. В середине дня вы почувствуете, что важный вопрос сдвинулся с мертвой точки. Водолеи. День, когда вы можете потерять контроль над собой, а следовательно и над ситуацией. Вас может внезапно развернуть в неожиданную сторону. Рыбы. У вас появится новый или хорошо забытый старый ориентир, который позволит вам сосредоточиться. Это день выстраивания новой стратегии.
0: Спасибо, что выбрали 106.9 FM. 106.9 FM.

0: Очень сложно.
1: Реклама. Нужна сантехника? Баумаркет. Весь июль сантехника со скидкой до 30%. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
2: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: В любой ситуации меня всегда поддерживает тепло семьи и дома. «Альтопрофиль». Создаем тепло и уют вашего дома.
3: Большой выбор отделочных материалов в компании «М-Строй». Тольятти, Дзержинского, 98, Жигулевск, Магистральная, 9. Телефон 2-11-11-2.
4: Долгожданный отпуск на море. Но согласитесь, дорога к нему должна быть такой же приятной, как и сам отдых. Наслаждайтесь каждым километром пути за рулем нового «Чанган». Надежные кроссоверы и седаны уже ждут вас в «Арена Авто». Этим летом мы удивляем масштабом. Максимальная оценка вашего автомобиля в трейд-ин и подготовка новой машины к путешествию всего за один день. «Чанган Центр Арена Авто». На Южном. Телефон 270-300. 270-300.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.
5: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: 89 FM. В Тольятти 21 час.
1: На радио Омега о погоде завтра. У нас с вами будет малооблачно, без осадков, ветер северный слабый, ночью 19-21 градус, а днем 27-29.
2: СМИ радио Омега зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.

0: Диего. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Омега».

0: 89 FM. В Тольятти 22 часа.
1: На радио Омега о погоде завтра. У нас с вами будет малооблачно, без осадков, ветер северный слабый, ночью 19-21 градус, а днем 27-29.
2: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Омега. Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, будьте реалистами во всем, за что бы вы ни брались. Это позволит избежать ненужных трат и чрезмерно оптимистичных ожиданий. Тельцы. Возможно, излишняя сентиментальность, которая приведет к непредвиденным тратам. Это день покупок для души. Близнецы. День внимательной работы с документами или планами. Вы можете обнаружить ошибки или нестыковки, которых не замечали раньше. Раки. День обхода ограничений. Вы сможете вырваться из рамок правил и обязательств на простор эмоциональной и интеллектуальной свободы. Львы. Вы сможете управлять ситуацией только в ограниченном режиме. Не ждите больших результатов и не удивляйтесь, если что-то пойдет не по плану. Девы. Вы будете зависеть от обстоятельств и других людей. Человеческий фактор будет ярко выражен. Возможно, нестандартные моменты. Весы. Сложится серьезная ситуация, которая потребует от вас собранности и ответственности. Может завершиться какая-то давняя история. Скорпионы. Удвойте внимание к людям, которые вас окружают. Кто-то из них тянет вас вниз или заставляет топтаться на месте. Стрельцы. День ошибок в работе с документами. Может пострадать ваша репутация. Ведите себя максимально внимательно и сдержанно. Козероги. Формальные вопросы, хоть и с трудом, решатся. В середине дня вы почувствуете, что важный вопрос сдвинулся с мертвой точки. Водолеи. День, когда вы можете потерять контроль над собой, а следовательно и над ситуацией. Вас может внезапно развернуть в неожиданную сторону. Рыбы. У вас появится новый или хорошо забытый старый ориентир, который позволит вам сосредоточиться. Это день выстраивания новой стратегии.

0: 96,9 FM. В Тольятти 23 часа.
1: На радио Омега о погоде завтра. У нас с вами будет малооблачно, без осадков, ветер северный слабый, ночью 19-21 градус, а днем 27-29.
2: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Омега. Романтический

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Омега».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти полночь.
1: СМИ радио «Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио «Амин».

реальность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю.

тогда. А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот.

0: 106.9 FM. В Тольятти 3 часа.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».
2: I've noticed you around. I find you very attractive.

0: 96.9 FM. В Тольятти 4 часа.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00936.